Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок. Как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас праведный

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозным. 8:02, время в столице. Друзья, вы слушаете любимое и родное радио на волне 105.4 FM. Радио Грозный, микрофон я, Фариза Саадаева. Всех вас приветствую в этом часе. Желаю вам всем хорошего дня и отличного настроения на весь этот день. Напомню, что сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. Впереди нас ждет все самое интересное, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами на любимой и родной волне. Слушайте Радио Грозный, и следующая композиция радует нас Диана Саламова, «Вайтсхана». Она называется, звучит для всех наших слушателей. Приятного прослушивания!

0: 4 по 17 мая. Шоу «Каскадеров» для всей семьи. На стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди! В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя! Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный.
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-6060. 8-928-359-6060. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
5: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
6: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 мая.

0: Ленинграда 15А и улица имени Гикалу 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Грозный. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross.

0: связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки – это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни, стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Я машина. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб нашей республике, в Чеченской республике, а также в республике Дагестан, введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Соблюдайте меры безопасности и берегите себя.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая. Шоу каскадеров для всей семьи. На стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК. Шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта.

0: в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
0: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Jelland. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Jelland — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки — это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля.

0: Камни стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 11:03, время в столице, друзья, на радио Грозный стартовал всеми любимый час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а я рада вас следующей композиции, это Лина Муртазова, «Чах и Йоцу Безам», она называется. Приятного прослушивания!

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения. И сейчас я перейду к их зачитке. Ассаламу алейкум. Хочу поздравить с днем рождения Жамбекову Азу Увейсовну. С днем ее рождения. Хочу пожелать ей здоровья, успехов и прекрасного настроения. Пусть все твои желания сбываются. Чудесное сообщение, к которому я также присоединяюсь. Желаю счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну и в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция. Позиции для всех наших именинников.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни.

0: Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

поздно. Микрофона я, Фариза Саадаева. И сейчас вновь буду зачитывать ваши самые добрые и теплые сообщения в прямом эфире. Дедекхил Шугал Ермунаева Зулихан Дейкл Ешдешныш Али Арсен Зулихан Аллах Далдук Яхил Хайдюзелан Ирс Эхтуа Мокшилит Далдюнин Чуадок Мадуох Дойл Хав. С уважением, Хава подписалась под таким вот сообщением. И мы, конечно же, присоединяемся. Желаем счастья, здоровья, всего самого хорошего, лучшего. Следующее сообщение. Здравствуйте, Радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой салам маршал Руслану и пожелайте ему хорошего дня. Ну что же, Руслану отправляем большой салам маршал. Желаем хорошего и удачного дня. Ну и следующая композиция радует нас Жансари Салгириева. «Гала Тюйра». Она называется и звучит для всех наших слушателей.

0: Грозный.
1: 11:32, время в столице, друзья, вы слушаете Радио Грозный, и да, у нас продолжается час музыкальных приветов, час, когда мы передаем ваши приветы и сообщения в прямом эфире. И вот сообщение, которое я буду зачитывать прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья, хотелось бы передать большой саламашу своей самой любимой и родной тете Седе, пожелать ей хорошего дня. Ну что ж, ей мы отправляем большой саламашу, желаем хорошего и удачного дня. Далее. Ну и в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане.

0: ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:52, время в столице. Друзья, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. Время близится к концу, и сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Детекхал, хочу поздравить с днем рождения Мунаеву Зулихан, с днем ее рождения. Хочу пожелать ей здоровья, успехов и прекрасного настроения всегда. Пусть у тебя все получается в жизни. Далдей, Карел, Худайм, Нахава подписалась под таким вот сообщением, а мы присоединяемся. Также поздравляем, желаем счастья, здоровья и всего самого хорошего. Далдей, Карел, Далдук, Яхал, Дал, Ирси, Дойлцун, Щереш. Следующее сообщение. Здравствуйте, Радио Грозный. Пожалуйста, передайте большой салам маршал Ильясу и пожелайте ему хорошей дороги. Ну что ж, передаем ему большой салам маршал, желаем хорошей дороги и счастливого пути. Дал не кто оболится, но и, к большому сожалению, сообщений больше нет. На этом час приветов я закрываю. С вами, дорогие слушатели, также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона была я, Фариза Садаева. Мы с вами обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами на любимой и родной волне. Слушайте Радио Грозный, Адикюэлшу, Марш Ойл.

0: управления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Сила хоч Аллах дал бахой. Шиек шу дерз диеш хил дол дина кирлаш. Оц дина хор диганна. Ша инхилу ламал цани биекам бир буша. Цанна диган зулум дир дача. Ша вахт бах Аллах дал зулум диеш вак. Шу душа и домашна зулум диеш кинуаш лиеттар цани. Хар дюния Аллах турпан айлс дейл рейс кирлсон. Амаллан хусум юшун. Ам эхерта биекман хусум юшун. Тахан амал елаш, шай диган хиесаб диелаш. Кандош кемахдин Аллах дал хиесаб диедушун. Амал яхан хирячун. Дейлиш нухетна саллаллаху алейхи вассалам. Киевак милуха ишун алхетир суши асхабашк. Асхабш элир я Расулаллах. Керар ахч ради Аллаху киел. Вахт элир дейлиш на саллаллаху алейхи вассалам. Киевак милу элчак кемахдин.

0: Дина, динла маз долш, кабд марха долш, дел закта долш, дел духал гуттин. Ам дуниян чуа, бак ойоч, цанья тюах нерцу, бак ойоч, цанья харсак дис нерцу, бак ойоч, цанья ти харцу кул нерцу, бак ойоч, цанья ти ани нерцу, такшия каб хил дол мархан, цанья ял дайлицу, ша дин хил дол ла мазан ял, цанья дайлицу, ша дел хил дол зактан ял кечун дайлицу, и ушун и виснак ялах дил ясна, саллаллаху алейхи вассалам. Кихиет мул Аллах дал. Кудуньян чуах яма язасу Аллах дал амалин. Кимах динах ва инхилу амалана, юзун ял халур ял чарах дойла койасу. Кихиет мул Аллах дал.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией.

0: качество, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный».
1: 13:07 время в столице. Друзья, вы слушаете радио «Грозный» на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хасбулатова, рада приветствовать.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Антон.
1: 5-1-1.
2: Вниманию любителей киноискусства! Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
3: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
2: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
3: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
4: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Социальная реклама.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный.

Сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: 18.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: noch chiche ya khalah de qala.
1: Реклама.
2: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Внимание! Toyota сервис Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
5: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная

0: Клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире новый выпуск программы «Про дело». В гостях у нас сегодня Хункарпашав Азаров, старший преподаватель кафедры истории ЧГПУ. И говорить мы сегодня будем о недавнем мероприятии, о конференции, которая называлась «Разговоры о родине» и прошла на базе Чеченского государственного педагогического университета, где также прошли мастер-классы специалистов педагогической мастерской. Хункарпаша, дедиктой марш вогл.
2: Да, Люзил, дедиктой марш вогл.
1: Расскажите нам вообще, что из себя представляла эта конференция, кто является организатором и для чего она, собственно, была организована.
2: Организатором данной конференции являлись педагогическая мастерская и координационный центр Чеченского государственного педагогического университета. Это было их совместное мероприятие. Целью вот этой TED-конференции

0: являлось предоставление возможности студентам, молодым исследователям, молодым ораторам для самовыражения.
1: На какие темы выступали спикеры?
0: Темы были разнообразные на самом деле. Помимо студентов, о которых я сейчас сказал, были и профессиональные спикеры, которые выступали про бренд, у них тематика выступления была про бренд Родины, как говорить о России на языке молодежи, про искусство публичного слова, про достопримечательности России, малоизвестные рассказывали они, и про то, как стать медиагероем, как рассказать историю, которая будет цеплять аудиторию. Что касается студентов, то их деятельность развернулась на площадке TED Style в рамках разговоров о родине. Здесь они выступали с речами на темы отечественных брендов, про малую родину, про отечественный кинематограф, про отечественных ученых и деятелей культуры.
1: Было ли какое-то особенное выступление, которое вам запомнилось больше, чем остальные?
0: Так как я со всеми ними практически знаком, выделять кого-то мне не хочется, ввиду различных личных причин, но скажу так, что все доклады, все выступления, они были достойными.
1: Это то, что бы сказал хороший педагог, мы сказали. А является ли это мероприятие каким-то ежегодным, или это было единоразовое мероприятие? Что вообще вдохновило организаторов, и будут ли эти конференции дальше?
0: Нет, на самом деле эти конференции проводились и в прошлом году. Их было достаточное множество. Проводились они на различных площадках, приглашались различные спикеры, в том числе люди, которые зарекомендовали себя как влиятельных блогеров, лидеров общественного мнения и так далее и тому подобное. Естественно, они будут проводиться и впредь, и в этом году также планируется. Ну, с проведением таких TED-конференций на базе Ченнского государственного педагогического университета уже становится традицией ежегодной.
1: Как можно принять участие в такой конференции? Допустим, я студент или я спикер, и я хочу в следующей конференции выступить со своей речью. Что мне нужно для этого сделать?
0: Если вы являетесь студентом Ченнского государственного педагогического университета, то здесь нужно проявить себя. Есть множество вариантов того, как можно себя проявить, но в частности наиболее примечательными бывают для TED-конференции те студенты, которые работают на базе педагогической мастерской, где они развивают свои педагогические компетенции, ораторское искусство, где они уже готовы к публичному выступлению, где они отрабатывают свои будущие возможные публичные выступления, и, соответственно, их там замечают, и организаторы зачастую сами приглашают. Но любой рандомный студент при возникновении у него сильного желания может обратиться к организаторам, предложить им свои идеи для выступления и, уверен, им предоставят возможность для высказывания своих позиций. Что касается других людей, не являющихся сотрудниками, то они также могут обратиться к руководству вуза, но обычно организаторы TED-конференции, они самостоятельно ищут примечательных людей.
1: Есть ли какой-то курс подготовки к этим выступлениям? То есть генеральные репетиции, может быть, где студентов или ребят, которые выступают, где им говорят, как надо, грубо говоря?
0: Да, конечно же, на площадке педагогической мастерской им прививаются вот эти самые компетенции соответствующие. Студентов готовят, как я уже ранее говорил, готовят к публичным выступлениям, с

0: Инаев – это учитель года России, абсолютный победитель этого конкурса. И все, кто знает Алихана, они знают, какой он талантливый оратор, и ему есть что передать студентам, чем он и в целом и делится.
1: Огромное вам спасибо за то, что нашли время сегодня с нами побеседовать, и за то, что в целом занимаетесь подобными проектами для наших студентов. Я думаю, это очень полезно и для студентов, и для их будущих студентов тоже, потому что, как говорил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, учитель создает нацию. На этом у нас все. В гостях у нас был Хункарпаша Вазаров, старший преподаватель кафедры истории ЧГПУ. Вам огромное спасибо еще раз.
0: Спасибо мы с вами, и вам.
1: Мы с вами услышимся на следующей неделе. Адикюил, маршойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Радио Грозный.
1: 14:36, время в столице. Друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хасбулатова. Сегодня 3 мая, воскресенье. Еще раз хочу поприветствовать вас на волне 105.4 FM и напомнить вам о том, что ровно через 20 минут на радио Грозный стартует час приветов и поздравлений. Со следующего часа вы сможете оставлять свои приветы и поздравления, передавать свои текстовые сообщения, и я с удовольствием их зачитаю, однако только с 15:00. Также, друзья, напоминаю вам о том, что в данный момент в Республике Дагестан и в Чеченской Республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Также на территории Чеченской Республики объявлено штормовое предупреждение. Обязательно берегите себя и своих близких, соблюдайте базовые правила безопасности, о которых нас предупреждает МЧС России. И еще раз берегите себя, оставайтесь на радио Грозный. Впереди у нас много всего интересного, и в том числе Мадина Хамидова «Ирсе Куалам» называется песня.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая. Шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК Шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов

0: друга, для лучшего друга. Вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильные

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки — это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни. Стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Грозный.
1: 15 часов 4 минуты. Время в столице. Друзья, как и обещала, возвращаюсь к вам уже в часе приветов. На нашем телеграм-канале «Радио Грозный» уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этим коротким видеороликом вы можете оставлять свои приветы и поздравления до конца этого часа. Я с нетерпением их буду ждать, с огромным удовольствием зачитаю. Поэтому спешите, вспоминайте своих родных и близких и обязательно отправляйте им свои приветы и поздравления. Также хочу в очередной раз вам напомнить, что на данный момент в Чеченской Республике и в Республике Дагестан действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, и в Чеченской Республике на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Берегите себя, друзья, погода меняется с невероятной скоростью, и возможен все еще возможны дожди, ливни, подъем уровня рек, уровня воды в реках, поэтому берегите себя, паниковать не надо. Однако стоит быть начеку. Ну а я буду в вашей компании весь день, постараюсь держать вас в курсе событий и, конечно же, радовать вас хорошими новостями и хорошей музыкой. И в этом часе буду радовать вас также вашими собственными сообщениями. Пишите нам обязательно, не забывайте про короткий сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло», куда вы также можете отправлять свои музыкальные заявки. Играет для нас далее Элина Муртазова «Мех как энти» называется песня.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру?

0: или просто сделать ремонт с выгодой, приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

приветов на радио Грозный. Часов 21 минута, время в столице. Друзья, продолжается час приветов на радио Грозный, и ваши сообщения наконец-то начали поступать. Салман Харачо пишет нам: «Салам алейкум, саларми махко, вежри, ежри, марша, дугу, лошу, эл язинам, дейлер маршал, хыл». Далее. «Салам маршал, думял волновчик, анте дал, эту былшу, назиров, рахмани, гарбухар, смс, хаам, дейлис, хыл». И дальше. «Здравствуйте, любимая радио Грозный, хотелось бы передать большой теплый привет своей племяннице Радиме. Скоро у нее будет день рождения, хотелось бы начать заранее ее поздравлять». Тетя Лариса подписалась под этим сообщением. Мы, конечно же, тоже заранее поздравим вашу племянницу, ну и вам хорошего дня желаем тоже. А вы, друзья, будьте активны, до конца этого часа у нас осталось еще больше половины, поэтому пишите обязательно, обязательно будьте активны, обязательно вспоминайте своих родных и близких, у которых либо сегодня, либо в ближайшее время планируется какой-то праздник, важное событие, день рождения, ну и в целом сейчас майские праздники, и повод поздравлять особо не нужен, можно просто написать нам, чтобы кому-нибудь стало приятно. Пишите, будьте активны и слушайте дальше Шарпуди Исмаилова. Играет для нас «Хостянна Дюнья Нахвеха» композиция.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
2: 15:26, время в столице, друзья, продолжается час приветов на радио Грозный, и я продолжаю зачитывать ваши текстовые сообщения. Маршал Думасубусулп Адмега, Сундек Алвалу Ардар Санак Уаст Умаров, Ислам Нанаев Юсупе Гарбухар, СМС ХААМ. Далее, дедиктую любимое радио, Докмер Сала Маршал Даллу Ардусун, Гуттаршу Гладушхул Шолчу, Пейт Мантек. И пока у нас на этом все, конечно, к добрым словам и поздравлениям я хочу присоединиться. Ну, а вам напомнить о том, что час приветов у нас продолжается. И продолжается он до 16:00. И у вас будет возможность написать нам свое текстовое сообщение, свое поздравление. Ну, а я буду с нетерпением ждать. Играет далее для нас Махтамурзаева Айшат Дюне Куалина, называется песня.

19:42 время в столице, друзья. Продолжается у нас час приветов на радио Грозный. И я продолжаю зачитывать ваши текстовые сообщения. Сирид Кхилшу Сундагардейл Йелу Ардарсе Вещи Йо Раяна Инчтенс Раяна Дал Мокшире Цадука Яхюлхо Дала Ирси Дойл Ха Дахар Эльмира написала нам такое сообщение. Конечно же, мы поздравляем Раяну с днем ее рождения, желаем ей всего самого наилучшего. И продолжается у нас час приветов следующим сообщением. Поздравляю с днем рождения свою любимую бабушку Медаеву Малкандала Дех Ойельха, наша золотая Далтхундук Яхил. Тхацахылч, еще так сильно тебя любим от твоей внучки Амины. Такое замечательное сообщение. Конечно же, мы присоединяемся, желаем вашей бабушке всего самого наилучшего. Поздравляем ее. Дал дек ал ел и дал дука ях ел, дал ирсе беркате дуэл цюн шерша. Ну и, конечно же, мы для нее поставим потрясающую композицию от Маки Межиевой. Баба Инаде играет для нас прямо сейчас. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Хан Плаза.

элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и

0: 7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеского.

0: сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 15:51, время в столице, друзья. Час приветов на радио Грозный у нас подходит к концу, и на радость мне, и на радость...

Радости вам. Час приветов выдался активный. Зачитываю ваши последние текстовые сообщения, и на этом час приветов я завершаю. Хочу передать привет в группу «Болтать здесь, море здесь». Своим любимым девочкам, девочке надо делать срочно брони, немедленно. Пишут нам, видимо, уже планируют отпуск. На самом деле присутствует такое чувство зависти легкой, но белой зависти, друзья. Поэтому обязательно отдыхайте, обязательно планируйте отдых. Также не забывайте о том, что у нас есть возможность также отдыхать здесь, в горах Чечни, где Чеченской Республики, где потрясающие и природные, и вообще потрясающие виды в целом, где вы можете отдохнуть и душой, и телом. Поэтому обязательно отдыхайте в любом случае. Тем более грядут и далее майские праздники, в которые вы можете также отдыхать, также поехать либо в поход, либо в горный тур, джип-тур и так далее. По-моему, это прекрасная возможность, если, конечно, мы еще не задумываемся об отпуске летнем, где море, песок и солнце, и лето. Поэтому хочется вам, конечно, пожелать, чтобы действительно весь этот отдых вы получили и набрались сил, чтобы встретить следующие грядущие холода, следующую осень, следующую зиму. И, надеюсь, я тоже, конечно же, отдохну таким образом. Друзья! На этом час приветов у нас завершается, и завершается он композицией Абдул-Керима Мускеева. Делайте громче, друзья, и далее тоже оставайтесь на радио Грозном, потому что, несмотря на то, что интерактивный час я завершаю, самое интересное только впереди.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь

0: можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях специальный гость, говоря специальный, подразумевая и название ее должности, это специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный» Валентина Савельева.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуй, здравствуй, Валя. Всегда было интересно с тобой пообщаться. Ты в первый раз на радио, но это была немного другая тематика. Сейчас мы бы хотели с тобой пообщаться на тему народного единства. Как мы знаем, этот год, он объявлен годом народного единства в нашей стране. И ты, наверное, человек, который знает и на себе ощутил, насколько важно быть единым в единой стране. Ты помнишь, когда ты впервые приехал в Чеченскую Республику, свои вот эти первые впечатления, потому что все-таки человек немного из другой части нашей страны. Как проходила сама интеграция?
2: Мы переехали в июне 2017 года, то есть почти 9 лет мы уже живем здесь с семьей. Переехали мы, потому что мой супруг военнослужащий, его сюда перевели служить. Если честно, когда вот он мне позвонил, мы еще были в Питере, он позвонил и сказал то, что меня переводят в Грозный. Честно, я собиралась просто уйти быстрее, чем он.
1: Да? Сюда, я да. Думаю, ты собиралась уйти.
2: Не-не-не-не-не, я очень хотела сюда попасть. Я знала, что здесь очень красивые традиции, я знала, что здесь очень красивая природа. Интеграция, в принципе, не далась мне сложно. В детстве, когда я была маленькая, я дружила с чеченцами. То есть у нас в Вольске, Саратской области, где жили мои бабушка и дедушка, там по соседству жили чеченцы. Вообще, когда я совсем маленькая была, у нас снимали квартиру чеченцы также в Вольске, поэтому ничего особо нового для меня не было. То есть я с детства общалась, дружила. Потом перед переездом я еще просерфила интернет, я посмотрела, как нужно себя вести, как одеваться. И когда мы приехали, я вышла из поезда, я была в платке, в длинном платье. Нас встречал военнослужащий парень, чеченец, и он всю дорогу, пока мы ехали до части, он: «Как же вы правильно одеты, как же вы правильно одеты?» То есть для меня ничего сложного не было. С первых дней, вот когда мы в город с воинской части выходили, я всегда была в платке, в длинной юбке. Я с уважением к традициям относилась. Потом у нас многие, кто живет в нашей части, они живут именно вот в части, особо в город там, бывает, не выезжают. Mm-hmm. То есть там магазин, рынок, все. Я как-то, наоборот, с первых дней начала больше жить жизнью города.
1: Ну, наше первое с тобой знакомство, оно произошло в джип-туре. Я помню, как ты на своей машине с супругом, вот была как раз-таки в этой колонии джипов, мы куда-то ехали, по-моему, в Галанчёжский район.
2: Да, еще даже до работы на телевидении, до вот этих джип-туров организации, я изучала всякие места интересные, и я помню, у нас еще был Renault Sandero Stepway, не очень высокая машина, но мне очень захотелось в Никарой. Туда проехать мы вроде бы проехали, но не доехали. А как раз мы ехали по дороге, там Тирлой-Лам, там родовое место, стоит навес, мечеть, и мы увидели там мужчин, которые варили мясо на костре, у них был УАЗик Патриот, мы спустились к ним, спросили, ну, как бы за оплату, конечно, они ее в итоге и не взяли, еще и мясом накормили, чаем напоили, и попросили туда доехать, и, в общем, вот, стало быть, я тогда ехала и думала, вот кто бы мог подумать, что я через пару лет буду в Чеченской Республике, где-то в горах познакомлюсь с чеченскими мужчинами, которых я вижу первый раз, и поеду с ними дальше в горы. Вот. То есть для Питера, скорее всего, это был бы шок, потому что когда я уезжала, еще какие-то вот 9 лет назад были стереотипные мышления, что типа, все, куда ты поехала, тебя украдут, и так далее, и тому подобное. Потом я развеяла эти мифы, сюда гости приезжали, мои знакомые, им тоже все понравилось, и, в общем, влиться в общество не составило
1: не
2: труда.
1: Да. Ты помнишь тот день, когда ты попала на ЧГТРК Грозный, то есть день своей работы, был ли у тебя опыт работы до этого в средствах массовой информации? Вообще первый рабочий день, первые знакомства, а насколько они у тебя отложились в памяти, все-таки незнакомые люди?
2: Помню, я пришла первый раз на работу, я до этого, честно, никогда не смотрела ЧГТРК «Грозный», я вообще не знала, куда я иду. Я познакомилась с продюсером новостей Динарой на тот момент. Мы с ней познакомились через собаку. эта собака бегала по городу, она от меня убежала, я у нее увидела в Инстаграме, как она кормит эту собаку, мы списались, в итоге так и познакомились. Первый день я пришла, меня хорошо встретили. Первая, кого я увидела, ну, Динару и Радиму. Потом в этот же день меня поставили в рубрику, тогда у нас были рубрики «Часовой». И в первый день поставили меня в эту рубрику, в новости, в студию новостей записываться. В принципе, спокойно я записалась. Меня до этого как раз интервью брали в приютах, делали сюжеты про приюты.
1: Это
2: раз...
1: отсылка к твоей волонтерской деятельности.
2: Да-да-да. И вот я там первый раз в интервью давала, и вот пришла. Ну, камеры я не боялась, что почему-то всех удивило. Помню, Амина Дакаева говорила. Режиссер, по-моему, ей сказала, она камеры не боится. Она говорит, я вижу, и мне от этого страшно. И тогда я записала рубрику, на следующий день пришла, и в течение 2 недель меня оформили на работу.
1: А вот как раз мы с тобой раз заговорили о волонтерской деятельности. Вот вообще, твоя волонтерская деятельность, хватает ли тебе времени, то есть совмещать и работу, потому что и направление, мы про это направление с тобой чуть попозже поговорим, вот с той непосредственной деятельностью, то есть как называется, может быть, на правах рекламы ваша организация?
2: Ну, я не отношусь ни к какой организации, кому могу... тому помогаю. Вот что могу, то делаю. Мне без разницы, кто волонтер, какой приют. Я стараюсь помочь животным в первую очередь. А кто курирует это животное, разницы никакой не вижу. Все делаем общее дело. Насчет работы, да, когда я пришла, стало сложнее совмещать, потому что до этого я прям 24/7, и ночью иногда раненая собака, там кошка, поехать забрать. В любом случае стараюсь совмещать. Бывало, когда я ночами не спала, там в 7 утра где-нибудь кофе выпьешь и на работу, и всю ночь перед этим не спали, там бегали за собаками, ловили раненых собак, там кошек в клинике возили. Сейчас тоже стараюсь помогать. У меня у самой дома 6 котов, один из которых СВОшник в прямом смысле слова, 2 морские свинки, кролик и 2 собаки, и хомячок. Еще я выкупила жеребенка, в Дагестане я его выкупила, он у меня сейчас в горах живет. В общем, стараюсь, чем могу помогать. Финансово как-то помогаю, если не могу физически. Физически научилась делать уколы, капельницы, кровь брать. Если надо, вот, допустим, кто-то из приюта позвонит, там, не могла бы ты помочь приехать уколоть, потому что не все животные сидят и ждут, когда ты им сделаешь прививку, там, кого-то подержать. Кому-то капельницу поставить, всегда стараюсь.

0: программы про СВО, все, что связано с СВО. Что ты открыла для себя, работая вот в этом направлении? Вот были ли для тебя открыты какие-то совершенно до этого непонятные для тебя истины? То есть был ли очень сложным вход в целом в этот жанр? Потому что на самом деле самое главное, самый главный риск — ты можешь не вернуться, поехав, там, допустим, за каким-то сюжетом. Наши коллеги, там, и это и Хамзат Аюбов, и Магомед Закаров, и другие ребята, которые там на постоянной основе находятся, мы все время за них болеем. Вот ты расскажи, чем тебя встретила зона СВО?
1: Ну, по поводу того, насколько было мне сложно. Сложно не было. У меня отец военнослужащий, и муж военнослужащий, и я сама матрос в запасе, я в Питере немножечко служила. Меня отец с 2 лет брал с собой воинские части, то есть я все это с детства прошла. Зона СВО — это война. Понятно, что каких-то там счастья, не знаю, радости, веселья там нету. Ребята всегда ждут, всегда приглашают. Как один вот заметил из военнослужащих, он говорит, ты делаешь сюжеты, их смотришь, и они сделаны с душой. По-другому я не могу, потому что, опять же, да, я была в зоне СВО, да и до этого я понимаю, насколько это сложно. Их труд, это сложная задача. Морально-психологически вывозить то, что они годами находятся там, это тоже сложно. Периодически бывают потери, без этого, к сожалению, никуда. Я не могу не делать эти сюжеты, я хочу, чтобы люди знали о героях нашего времени, о том, насколько это тяжело, с какими трудностями они сталкиваются, насколько они там держатся. Всегда, вот когда я там бываю, всегда юмор, то есть без этого вообще никак. Шутки, юмор, потому что иначе, наверное, там не вывезешь, по-другому и не сказать. Ну вот я душой и сердцем болею за ребят. Приехать в зону СВО, то, что я могу не вернуться, ну, мы все когда-то умрем. И, наверное, если Всевышний определил умереть тебе вот в этот час, в этот момент, ты от этого никуда не денешься. Да, там за нами летали FPV-дроны. Главное — слушать командира, делать все по инструкции, никакой самодеятельности, изучать эту тему, тоже как-то подготавливать себя и морально, и психологически, соблюдать технику безопасности, и шансов вернуться гораздо больше становится. После я очень, если честно, долго в себя прихожу. Вот последняя моя командировка, 3 февраля мы записали бойца с позывным «Гром». Это заместитель командира батальона «Хохла» спецназа «Ахмат». 3 февраля, часов 10 вечера, мы писали интервью. 10 февраля он погиб. Соответственно, интервью уже вышло посмертно. И вот, ну вот как я не могу не поехать туда и не показать этих людей? Насколько там героические подвиги, как они собой рискуют, как они гражданских прикрывают. Вот Кремяна, Ахмат, Чечня, они месяц были в окружении, и там с ними была семья гражданских. Вот они делились тем, что они находили, какую-то еду, воду они сливали, воды не было, они сливали вот с душевых, которые на придомовых участках стоят, они оттуда воду сливали, то есть с ними делились, и первое, кого они спасли, когда прорвали это кольцо, то вот как раз этих гражданских. Просто не говорить об этом, на мой взгляд, да.
0: Год народного единства, вот именно так называется 26-й год. И основной все-таки темой нашего сегодняшнего интервью был вот именно год народного единства. Твои пожелания в год народного единства, насколько важно, на твой взгляд, быть толерантным по отношению к представителям других национальностей, конфессий, насколько это важная составляющая?
1: Я считаю, что нет плохих наций, конфессий. Я считаю, что кругом есть люди, и среди них бывают люди разные. Смотреть на то, какой человек национальности, делать какие-то выводы, ну, совсем неправильно. У меня вот мама с бабушкой лежала в больнице, там они познакомились с женщинами из Дагестана, уже прошло очень много лет, и они до сих пор на связи, они до сих пор дружат. Куда бы я ни поехала, в тот же вот Дагестан мы ездим летом в основном. Я не только где-то там в Избербаше на пляж, я люблю ездить именно в горные районы, там Хунзах, Кубачи, Гамсутль, Гунип. Кругом встречаются разные люди, и у меня всегда с ними прекрасные отношения, я уважаю их религию, их традиции. И, соответственно, такое же отношение я вижу к себе. В Грозном у меня даже на Беркут я выхожу. О, привет, как дела? То есть много знакомых. Я стараюсь видеть в людях хорошее, потому что я была учителем в школе, и вот в каждом своем ученике, какой бы он хулиган ни был, я знаю, что в нем есть что-то хорошее. Во всех людях есть

0: что-то хорошее, и я никогда не смотрела, какой национальности, какой религии придерживается человек. То есть для меня ты человек, либо ты не человек. Вот так вот. Иначе никак. И я считаю, что в мире жить гораздо лучше, чем быть в каких-то конфликтах.
1: Лучше худой мир.
0: Да, чем хорошая война. И тот же пример сейчас СВО. У нас есть спецназ «Ахмат» под командованием Аптиароновича. Там безумное количество национальностей, абсолютно разные ребята. Как они друг за друга стоят, это надо видеть. То есть буряты, чеченцы, русские, ребята из Дагестана, калмыки. Есть даже один японец в подразделении. И насколько вот там как раз проявляется вот эта вот дружба, именно на человеческих качествах основанная. У них нет конфликтов, каждый друг за друга. Я вот считаю, что как раз в единстве-то она и сила, действительно, как бы это ни звучало уже, фраза избита, но это действительно сила в единстве, потому что иначе, наверное, никак.
1: Друзья, это была программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях была Валентина Савельева, специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный». Говорили о многом, и о СВО, и о толерантности, и о волонтерской деятельности. Слушайте нас каждое воскресенье и среду.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет.

0: Обед является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и...

0: 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

19:53, время в столице. Друзья, на сегодня мое время вещания подошло к концу. В очередной раз хочу напомнить вам о том, что в данный момент в Чеченской Республике и в Республике Дагестан действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Также на территории Чеченской Республики объявлено очередное штормовое предупреждение. Поэтому берегите себя, соблюдайте все правила безопасности от МЧС России и, конечно же, Далмасу Уочум Нахлардуэлова. И на этом я с вами прощаюсь. Обязательно услышимся с вами уже на следующей неделе. Масерия Адикюэл Марш Ойл Дал Шумберка Тоша Итин Хулил Хорсюри. Слушаем мы дальше мужской хор Илли, и песня называется «Эрнеду».

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в «Барт Премиум» уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. «Барт Премиум» – лучшее для вас.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru

0: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
1: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы: поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи.

0: Банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
3: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди! В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя! Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
4: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Восемнадцать часов 41 минута, время столицы. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Воскресенье. Это не просто последний день недели, это мягкое напоминание о том, что все имеет свой цикл. И трудности проходят, и радости уходят, и снова возвращаются. Главное – уметь это замечать. Но также хочется напомнить, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, введенный после паводков. И поэтому пусть этот воскресный вечер станет для вас тихой гаванью. Отдохните, наберитесь сил перед новой неделей. И просто слушайте хорошую музыку на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
5: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Камера.
2: 5-1-1.
3: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
4: В рамках кинофестиваля принимаются

работы по следующим номинациям: полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино. Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года. Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Барт» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные

0: десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. После сильной непогоды экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливней, оказывая помощь населению. Ситуация находится на контроле. Берегите себя и оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал.

0: а-ля 30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Голос нашего города.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. После сильной непогоды экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливней, оказывая помощь населению. Ситуация находится на контроле. Берегите себя и оставайтесь с нами.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Чеками общества с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
2: Добрый вечер, радиослушатели. Уважаемые радиослушатели, в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильной непогоды. Экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливней, оказывая помощь населению. Ситуация находится на контроле. Берегите себя и оставайтесь с нами на радио «Грозный».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки — это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни, стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал душик хоми махкой. Юга грозный радио эфире аюк Оман Ламаш тело передач. И дау швергу журналист Муцураев Азер. Астаган студия хошал кейхин нохчи республик халк артист Российский Федерации хаул артист кына ки цат дарыш титуш ю ишвай егарин дойр дат Азаев Хамид. Маршал Хамид.
2: Делер салам маршал дауна.
1: Хамид асхайк селан тилпуни элч иштуни вейшина кестуни тапиридач дая зиешере. Иза Ахмад Хажиглес я зиешер да лазот обул дэлтин.
2: Амин.
1: Иза вэн юкары от дэл мастрыш дуни даяхна тэй ши шокошду иттягдэш. Сун дэла суна хуяк дуаш алитлэр нохчи халхрэш президента Расси турпыл хочин нохчи халк бэччин Ахмад Хаж Кадыров лэсн. Сун дэл хамид хуяк дуаш дадырли иса мусяк дуаш эрдэр вэй Радио Владимирович, чем биография жим ицельчар, и что тяглотина и биография сиж дютер дырыс. Из-за вина войнах цейрбяхчул, яха Казахстанях, эзер и спешалтый цайт тушерах тай колу августя. Иш нохчи цабуочена, дух был нохчи, цабяхкина, шен дэйбяхчи юрт дуани вахвэшин, цул яха Ахмад Хаш бачи юртер юк, ир ишко чек юк, и чек яхэн шула, на ур кваштар калиновски комбайнёри Отца Куршуги, где Бог был улоэз. Суд я отцу тэп-тэп ришлашер организатишках эссерях Белшбо. Эзир избадуал лошера из Гимс Рузбан Мэждгэн сэцэмцэ Бухара Мир Араб Тэйвач Хуйрия Диэшвахар. Ах ичэк кэхэн шулда Узбекистанаду изэ Ташкентали Ислам Институт Диэшвуд. Дэлта ялхолчи борхолчи шэрэш икач тот Гимс Рузбан Мэждгэн иман гуэн чвар Ахматаж. Юху ташо дэчи Ахматаж савиал шейл куаштах куршлу элах илтхид Кавказях дюхрил Ислам Институт. Оцхайна хюжур аверцон. Цюн вектор ватто Ахматаж. Юх ташо дэчи из Иордани дэшвуд Исламский университет шерх факультети ами дэшвердсин чакдах этту цибол нохчи чо тац курк не заант эйох. Дэлт эй койтту шерах из нохчи чуен муфти наэб хорш юх шишо дэчи туно нохчи чуен муфти ут. Нохчи чхил И чолхи хал герц касту дез бухчан дюхул уол Ахмад Хаж. Из рейзватер нохчи хал керучт имн тедалу герчан. Сун дейла эзир исба дезат эвриттул бюриттул шерешка Ахмад Хажия кадиру югмет гали уол. Утсхинах кадирус кейкан бос яжгалах илбхид Кавказа бусалбния конгресс дая. И да хуас

0: руководитель, ценить своего президента, своего главу республики. Дела вы и сегодня вы Ахмад Хаджи дел и сегодня двенел делер и делится хилиш его чем думаюс хилиш его чем думаюс лапел тахан саня халя схвошо так гарч сасасе сосунгахил да сахаж осул ойлайин дел сидеч хилиш его чем датис бундаже чин ойл дел хеч аур карчир бундаж хохно от эмно да вот хал дусу датсер во иштадост
1: хил хил дел дир
0: во иштадост эмш качош хадах кин гам дуэй ост эмш леон хал душ гам качош халлак деш ах ойн гушерк ит иршлетош кургам чубелш бош бишач чубахмет гёч аш ву вас халга элер ого вониш беш бар аламыч огал бер беш бар дук ах ойнс а ол цехил дол ол шта дол делер ван скегиш нах да ханда чуркварти шу лап бал хеч а дук хани али дук зами али парахто ювол ювол елче парахт кал мисал ад ол делше хала вахда ушлался парахт да ад ювол белче долом сас дол делер ол дар сас дол дели вожма сас дол дели ах о дихар дагистане хавахча Инса таллештина. Вам просто повезло, вам Аллах дал хорошего молодого сына, кантишти, да, сына, хакляш. Хаклян цааш дикхвяшу.
1: И хизан, сына, турку муакка.
0: Ахмад хаж хакеча, Рамзан эйда охар, Рамзан эйда дон халк эйхад охар. Ах, бох-бох бина, бох-бох бэш, дал нислойлах сун, дал ойн, дейгал ойл, дал газот гобл дойл Ахмад Хаджи.
1: Амин.
0: Вой модер, вой нхухир дар нагасана цихил лахин сэн, хиятир бахон сэн, сэн, астин айс билгал дэккин долом, сэн бариш гином, босшка дахвёш бар ойн кэгинах, халвэч шубюкш, ко, давикш, ви, давикш, ши, сасо, ши, хавайч. Ишт дабигер шевек хазавайт, вот саши сасуэсасуэр дабигер, ах, и дэнэн, с дабигчэр, дэнэн дэнэн дэлх шайр, шэн дэзон сэгэттэш, дабигнэг, хабу хасавох самир, ах, ца тэйп дэнэ, дэл орц дочь, и дэлэр орц вэн дэлэр хсмэттэ, и кэтэм Ахмад Хаджин бэлэрна, из нисно давах, сэн нис хачэрна, ам вож гор волшвар, Вот сегодня мы Эмельш туда ходили, здесь Инерш Халгацо, здесь что Эмельш.
1: Мэр.
0: Мэр, Берша, она ваш Эмель, дурса, дюзин. Хам, хам, дыре, дочь, дол. Хан, хан, не ниц, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош,
1: хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош, хош,
0: Дэр из Масан Хулвайн. Да, это объект Хулвайн, Масоман, да.
1: Маха, отсюда, что, адекю, марш, айлчу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передача шэн хейтар шу язда иш хэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 203098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.ru.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.